0: голос в окно звук школы. Пикли угарный ветер за
1: махнул.
0: А я глядел нарядно, как и
1: в галстуке.
0: И вдруг я думал, что схватить, она совсем уехала. Над лесом рвутся силы, меня в колодец к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
1: Вот вы выполнили мной фру-фру, а есть
0: хрю-хрю, прикалившийся
1: окорок.
0: Дикостоломный осьмизуб настиж прищелкнет. Учался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. Слякоть и вспомнил. Ничего, привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что-то
2: глядываю
0: на русский стихопросты. Я не произношу, живым душом, стиснув виски, стараюсь выполнить предъездные вещи. Да, они миленькие, замстали мне медикаменты, доктор, заняться тушицами, сделанные
2: оборотами.
0: Меня зажал в душу, я ковыряюсь без памяти, стучу в камеру,
2: знаю,
1: а раньше, чем пройтись по
0: перестанку,
1: забудьте. Жаленый кунак, стремовший кормится, огромные, соленые кунавы. Я для правоверных немцев всегда есть Эгибен
2: Субтитры создавал DimaTorzok.

0: Мария Подарит темнит тлень. Молитесь, молитесь, умение. Чебрец, трава, дух, слюна. Сын тлень, гасли куча, разноплотно. Не победил, живи на мне. Пошла хвала.
1: Thank you.

0: текущей должен во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть хуже. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, из Уфы произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетник, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть в вузах с профессорами.
1: Let's go. Я не знаю, что это такое.

если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы. Искусная смесь, растворясь, зазевавшаяся в соль.

страну по окончанию. Не проводить двухнедельный карантин. Напомню, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

0: я не могу сказать вам жопу дорогу. В общем,
1: Я хочу хорошо выглядеть, но при этом мне не нахожу того человека, который мне нужен. Это какой-то прям на самом деле.

0: склонность к детализации слащавости. Также обнаруживаются следующие характерные особенности. Эгоцентризм, восхваление семьи и себя, чувство своей праведности.
1: Я в психобольнице не все людички знают, а все врачки миленькие знают, а и сестры, и нянечки знают. Гуляю всем, не кричат, буренька, здравствуй, и им говорю все. Всех лучше люблю, везде все. Мне сам есть, буренька, спой нам, нянечка, Анечка, спой нам частушки, нам послушать, вот, как это будешь хорошо. И это всех люблю.

Прямо длинный жил, сижу, кино гляжу. Мне прямо какая-то ничего не бормочу. Мне прямо целовать мне все. Прямо хвалю.

mas скорсене да и крошене на виду, а другие плохо прям не едят ничего. И хаут не едят, а нилечки залит не едут хорошо. Тянется кормит, а и девки не слушают, а не едят еду, как какие. А я хорошо прямо психологически еду.